0: помог, на ты дурище пречистоматы, либо твой баты, бачи бан, чи пробас, и чине в нарасти, эй, ну мафлок, ти добою.
1: Ще не йде, а не йде.